годам выдавал тебе небо под дозом, укрывал от дождя, а сам молча глотал горячие слезы. Если шифруешь, смени пароль, привыкай, что следят за тобой, каждый твой взгляд принесет тебе боль.

0: Наша реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Проще простого.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Наше радио.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной. Чао, бомбина, сори.

0: Круглосуточно.ру.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
3: Проще простого.
4: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
3: Наша.

Агентство регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наша реклама.
1: Первые шаги.
2: Первая любовь.
1: Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
4: 6+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду.

0: круглосуточно.ру.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: среди огромных стен. Места нет для других систем.
1: Как?
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Как?
0: Манит нас по нему пройти.

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Проще простого.
1: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам! Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте! Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
4: Первые шаги.
5: Первая любовь.
4: Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. +7 495 925 04 44. Наше радио.

городах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама. Наше радио представляет. Музыканты страны, объединяйтесь. Этим летом в Казани. День молодежи. Стань частью большой волны. Открыта заявочная кампания на 6-й ежегодный музыкальный фестиваль 27 июня в парке Крылья Советов. Нас накроет «Рок-волна 2026». Подробности подачи заявки для участия ищи в официальной группе ВКонтакте «Рок-волна».
2: Не упусти возможность поделиться своей музыкальной энергией.
3: Без возрастных ограничений.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: А мы уже готовы к лету. Новое меню в сети пиццерий «Папа Джонс». Пицца «Тоскана». Нежный сливочный сыр в сочетании с ароматными вялеными томатами и ветчиной. Джонер и горячая паста с вялеными томатами, а также новая линейка римских сэндвичей. Заходи, заказывай. papajohns.ru.
5: ООО «Виджей Плюс». ОГРН 125-16-00-524-39. Город Казань.
0: Проще простого.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: наше радио. Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша.

0: Наша реклама.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: А мы уже готовы к лету. Новое меню в сети пиццерий «Папа Джонс». Пицца «Тоскана». Нежный сливочный сыр в сочетании с ароматными вялеными томатами и ветчиной. Джонер и горячая паста с вялеными томатами, а также новая линейка римских сэндвичей. Заходи, заказывай. papajohns.ru.
3: ООО «Пиджиплюс». ОГРН 125-16-00-524-39. Город Казань.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наша.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
4: Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

новое на нашем. Электропартизаны Михаил Башаков. Самолетики.

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду.
0: Наша реклама.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.

0: Наша реклама.
1: Ищите уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
2: Семья всегда будет в «Тренди».
1: «Тренди.рф».
3: Бронь столов 225-44-33.
4: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Наше радио представляет. Музыканты страны, объединяйтесь. Этим летом в Казани. День молодежи. Стань частью большой волны. Открыта заявочная кампания на 6-й ежегодный музыкальный фестиваль 27 июня в парке Крылья Советов. Нас накроет «Рок-волна 2026». Подробности подачи заявки для участия ищи в официальной группе ВКонтакте «Рок-волна».
5: Не упусти возможность поделиться своей музыкальной энергией
6: без возрастных ограничений.
7: А мы уже готовы к лету. Новое меню в сети пиццерий «Папа Джонс». Пицца «Тоскана». Нежный сливочный сыр в сочетании с ароматными вялеными томатами и ветчиной. Джонер и горячая паста с вялеными томатами, а также новая линейка римских сэндвичей. Заходи, заказывай. papajohns.ru.
8: ООО «PJ+». ОГРН 125-16-00-524-39. Город Казань.
0: Проще простого.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
10: Наше.
0: Наше радио.
11: Знаете ли вы, злодеям айфоны заказаны. Корпорация Apple запрещает использовать iPhone на съемках голливудских фильмов в качестве атрибута отрицательного персонажа. Это негласное требование стало ударом для режиссеров, где по сюжету картины есть тайный злодей. Ведь если мы видим на экране в чьих-то руках iPhone, это означает, что данный персонаж либо положительный, либо нейтральный герой. А в детективах или трейлерах подобная наводка автоматически становится откровенным спойлером.
12: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы

0: Наша реклама.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 480 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитная карта. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам! Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте! Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
7: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
8: Подробнее на t2.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер южный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: Проще простого.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Министерство обороны России заявило об ответном ударе по военным целям на Украине после атаки ВСУ на гражданские объекты, в том числе колледж Старобельский. По данным ведомства, был нанесен массированный удар ракетами «Орешник», «Искандер», «Кинжал» и «Циркон» по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Ранее в беседе с Национальной службой новостей генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов отмечал, что российская армия будет наносить точечный удар возмездия по исполнителям теракта.
2: Когда речь идет от спланированной, да несколькими дронами, да по общежитию атаки, за это они должны отвечать. Я понимаю, что мы не можем весь украинский народ объявить вне закона, потому что украинцы страдают от своей власти не менее, чем другие. Речь о мерах должна вестись исключительно штучная. Акция должна быть направлена против тех, кто осуществил саму эту атаку. Конечно, мы не будем по деревням и хуторам лупить орешником, а вот лица, которые совершили подобного рода чудовищные преступления, должны быть наказаны всей мощью нашего оружия.
1: В ночь на 22 мая ВСУ атаковали беспилотниками Старобельский колледж. Погиб 21 студент, еще 42 человека пострадали. Более 50 журналистов из 19 стран направились на место атаки ВСУ в Старобельске, заявила Мария Захарова. Ранее официальный представитель МИД сообщала, что ведомство организовало поездку на место происшествия для инкоров в связи с сложными заявлениями западных членов Совбеза ООН о том, что якобы ударов ВСУ по колледжу не было. Среди заявленных журналистов – представители прессы из Британии, Франции, Германии, Австрии, Венгрии, Испании, Италии и ряда других государств. Размер материнского капитала превысит 1 000 000 рублей в ближайшие годы. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он отметил, что выплата индексируется каждый год. После индексации в этом году сумма за первого ребенка составила почти 730 тысяч рублей. За второго семья может получить свыше 963 тысяч рублей, если не оформлялся сертификат за первенца. Скончался мэр Нальчика Теймур Асахохов. По факту смерти главы города проводится проверка, сообщило региональное управление Следственного комитета. Городоначальнику было 54 года. В его окружении в качестве возможной причины смерти назвали оторвавшийся тромб. Похороны пройдут 25 мая, сообщили в администрации города. Асахохов исполнял обязанности главы администрации Нальчика с апреля 2018 года. В июне того же года он был утвержден в этой должности. Российские спортсменки выступят на чемпионате Европы по художественной гимнастике под флагом страны. Исполнительный комитет организации принял решение о допуске россиян к международным соревнованиям с флагом и гимном 17 мая. Первенство Европы пройдет в болгарской Варне с 27 по 31 мая. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найди нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
1: Наше радио представляет. Музыканты страны, объединяйтесь. Этим летом в Казани, в День молодежи, стать частью большой волны. Открыта заявочная кампания на 6-й ежегодный музыкальный фестиваль 27 июня в парке «Крылья Советов». Нас накроет «Рок-волна 2026». Подробности подачи заявки для участия ищи в официальной группе ВКонтакте «Рок-волна».
2: Не упусти возможность поделиться своей музыкальной энергией.
3: Без возрастных ограничений.
4: Проще простого.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
6: Наше радио. Это навсегда.
7: Знаете ли вы, французский багет дословно переводится как «жезл» или «палка». Есть даже несколько версий его происхождения. Первая связана с законом 1920 года, когда булочным запретили работать по ночам, и пекарям пришлось придумать новый рецепт быстрого приготовления хлеба. Другую версию относят к эпохе наполеоновских войн. Мол, багеты придумали для того, чтобы солдатам было удобно их носить в карманах армейских брюк. Ведь традиционные круглые булки для этого не особо подходили. И третья легенда, которая склоняется большинству историков, связано со строительством парижского метро. В то время среди рабочих часто случались стычки, а так как большинство носило при себе ножи для хлеба, администрация города потребовала от пекарей выпекать батоны такой формы, чтобы их удобно было ломать. И эта традиция прижилась, ведь классический французский багет принято именно ломать, а не резать.
8: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: Наша реклама.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
5: Джек Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер южный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
0: Проще простого.
4: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
0: Наше радио. На

улице, солнце валяется в луже, что-то уже случается. Видимо, нам это нужно, в общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик, и садик детей, и большой внедорожник.

0: Наша реклама.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.
3: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
4: Подробнее на билайн.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
1: Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер южный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Законопроект о многократном повышении налоговых пошлин для мигрантов рассмотрит Госдума. Об этом сообщил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Сборы при оформлении российского гражданства могут вырасти в 12 раз до 50 тысяч рублей. При оформлении вида на жительство в 5 раз до 30 тысяч. До 15 тысяч может вырасти пошлина при оформлении разрешения на временное проживание. И аналогичный по размеру сбор планируют ввести за выдачу разрешений на привлечение каждого иностранного специалиста на работу. По словам Володина, это необходимо, чтобы упорядочить миграционную сферу и обеспечить дополнительные поступления в бюджет. Ожидаемый объем доходов оценивается в 15 миллиардов рублей ежегодно. Европа запретила цифровой рубль. Вступили в силу ограничения, установленные в 20-м пакете антироссийских санкций. Меры запрещают любую поддержку со стороны Евросоюза в развитии цифрового рубля. Также блок наложил вето на операции с токенизированным рублем Рубекс. Он привязан к российской валюте и применяется юрлицами для трансграничных расчетов. В целом Евросоюз вводит полный отраслевой запрет на учрежденные в России криптовалютные организации и платформы, которые имеют дело с переводом средств. Цифровой рубль – это цифровая форма национальной валюты России. Его повсеместное введение в оборот планируется с сентября 2028 года. Россия сохраняет дипломатические контакты с Украиной, однако исключительно на рабочем уровне. Об этом рассказал директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук. Он добавил, что продолжается взаимодействие по вопросам обмена военнопленными, возвращения гражданских лиц в Россию и репатриации тел погибших. Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой в 2022 году. В связи с этим у России и Украины больше не осталось официальных посольств и консульств на территориях друг друга. Мошенники начали обманывать подростков под предлогом подработки на лето, предупредили аналитики телекоммуникационных компаний. Злоумышленники связываются с потенциальными жертвами и предлагают временную занятость. Им обещают гибкий график и выгодные условия, а затем присылают ссылку якобы для оформления на работу. Однако на самом деле она ведет на фишинговый сайт. Благодаря такой схеме мошенники могут получить доступ к личным данным не только самого подростка, но и к возможным счетам его родителей. Жертвам такого обмана эксперты рекомендуют оперативно обращаться в полицию. Французский оперный певец Йоаким Кофинье заявил о намерении жить в России. Артист стал победителем музыкального конкурса «Дорога в Ялту». Он исполнил песню «Снова замерло все до рассвета» в дуэте с россиянином Ярославом Сумишевским. Певец заявил в интервью, что не планирует возвращаться во Францию. Он отметил, что родные не поддержали его выбор. Исполнитель поделился личными и творческими планами. Он хочет жениться на русской девушке и завести семью, а также стать дирижером оркестра в оперном театре. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама. Наше радио представляет. Музыканты страны, объединяйтесь. Этим летом в Казани, в День молодежи, стань частью большой волны. Открыта заявочная кампания на 6-й ежегодный музыкальный фестиваль 27 июня в парке Крылья Советов. Нас накроет «Рок-волна 2026». Подробности подачи заявки для участия ищи в официальной группе ВКонтакте «Рок-волна».
1: Не упусти возможность поделиться своей музыкальной энергией
2: без возрастных ограничений.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.

смешал весь этот мир, добавил в сущность ложку человека. Без ноготы, без ксивы и квартир, лишь на секунду

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер южный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
3: Наше. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам. Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте. Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
4: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер южный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: А мы уже готовы к лету. Новое меню в сети пиццерий «Папа Джонс». Пицца «Тоскана». Нежный сливочный сыр в сочетании с ароматными вялеными томатами и ветчиной. Джонер и горячая паста с вялеными томатами, а также новая линейка римских сэндвичей. Заходи, заказывай. papajohns.ru.
4: ООО «PJ+». ОГРН 125-16-00-524-39. Город Казань.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Дмитрий Песков назвал прагматизмом ослабление санкций в отношении российских энергоресурсов со стороны Лондона. 20 мая вступила в силу лицензия британского правительства на импорт дизельного топлива и авиационного керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах. Хотя разрешение бессрочное, оно в любой момент может быть пересмотрено, изменено, приостановлено или отозвано главой МВД Великобритании. На лечение в Москву эвакуируют двух пострадавших из-за удара ВСУ по общежитию Старобельске. Об этом сообщили в Минздраве. В больницах Луганской Народной Республики на лечении находится 8 человек. Один из пострадавших остается в крайне тяжелом состоянии, еще трое в тяжелом. Беспилотная атака на общежитие колледжа в Старобельске произошла в ночь на 22 мая. Из-за удара здание разрушилось. В результате происшествия погиб 21 человек, еще 63 пострадали. Поэтапный допуск к управлению автомобилей могут ввести для начинающих водителей в России. Правительство поставило задачу перед Министерством внутренних дел продумать данный механизм к 2027 году. Также МВД вместе с Минтрансом должно будет рассмотреть дифференцированный допуск водителей, чья работа непосредственно связана с управлением транспортом. Закрепить механизм допуска граждан к управлению транспортом и самоходными машинами власти страны намерены законодательно. К 2028 году поручено подготовить соответствующий законопроект. В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил из пневматического ружья в 11-летнего мальчика. Ребенок играл на саксофоне в Минском переулке напротив Мариинского театра. Жителю соседнего дома не понравился шум, и он выстрелил в лицо мальчика из окна своей квартиры. Пострадавшего госпитализировали, злоумышленник задержан. По данным местных СМИ, это артист Мариинского театра. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по факту хулиганства. Плохой сон может приводить к деменции, выяснили ученые из медицинского центра Университета Рочестера. Они установили, что сон необходим не только для восстановления, но и очистки мозга. В это время запускается химический процесс, необходимый для работы лимфатической системы, сети сосудов и органов, очищающей ткани от токсинов. Обеспечивается циркуляция спинномозговой жидкости, что способствует удалению из тканей мозга метаболических отходов. В том числе выводятся бета-амилоид и тау-белки. Именно их накопление характерно для развития болезни Альцгеймера. Продажи мороженого в России выросли в полтора раза за неделю, посчитали аналитики продуктового ритейла. По сравнению с прошлой неделей показатель вырос на 48%. Ранее директор Союза мороженщиков России Геннадий Яшин в беседе с Национальной службой новостей рассказывал, что граждане не столкнутся с дефицитом мороженого, так как в стране открываются новые фабрики, а действующие предприятия увеличивают производство. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку подписаться.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Первые шаги, первая любовь, первый отпуск, первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
2: Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер южный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: А мы уже готовы к лету. Новое меню в сети пиццерий Папа Джонс. Пицца Тоскана. Нежный сливочный сыр в сочетании с ароматными вялеными томатами и ветчиной. Джонер и горячая паста с вялеными томатами, а также новая линейка римских сэндвичей. Заходи, заказывай. PapaJohns.ru.
2: ООО «Фиджей Плюс». ОГРН 125-16-00-524-39. Город Казань.
3: Наше радио представляет. Музыканты страны, объединяйтесь. Этим летом в Казани. День молодежи. Стань частью большой волны. Открыта заявочная кампания на 6-й ежегодный музыкальный фестиваль 27 июня в парке «Крылья Советов». Нас накроет «Рок-волна 2026». Подробности подачи заявки для участия ищи в официальной группе ВКонтакте «Рок-волна».
4: Не упусти возможность поделиться своей музыкальной энергией.
2: Без возрастных ограничений.
5: Проще простого.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.

0: все.
1: Программа реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
0: Добрый день, друзья, здравствуйте. Это «Наше все», нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
2: Ольга Ершова, Дмитрий Ленский. Надеемся, что «Наше все» не перерастет в «Наше ничего».
0: Какие интересные, какие у вас взгляды оптимистичные, Оля. Что это такое вдруг? Ольга, это просто, что мы сидим с вами в выходной день в студии, а могли бы я... Как вы любите отдыхать, Ольга?
2: Вы знаете, я вот считаю, что Бог дал, то и хорошо. Вот сейчас мы сидим в студии, ну вот прекрасно. Значит, это мой...
0: Села, прикорнула возле окна, глядя, как там люди живут, нормально, уже отдохнула, правильно?
2: Прекрасное времяпрепровождение. В чем проблема? Во-первых, я могу сидеть в чем угодно, правильно?
0: Да, а что вам сейчас мешает это делать?
2: Слушатели, да, они не видят меня, они только слышат.
0: Так.
2: Вот, соответственно...
0: А мои чувства, как бы тут... Мои чувства не важны. Правильно? Смотри на то, в чем она пришла. Нормально вообще, ребят? Слушайте,
2: нет,
0: так.
2: Ну, слушайте, важны, не важны, да нет, ну, в конце концов, главное...
0: Ну, скажите честно, нет.
2: Давайте так, главное, давайте, чтобы мне было удобно. Тема, между прочим, нашей сегодняшней передачи – эгоцентризм.
0: Вот
2: и к этому я и подвожу.
0: А давайте коснемся этой темы. Давайте коснемся. Вот скажите, вы, Ольга, в чем разница между эгоцентризмом и эгоизмом? Вот дурацкое слово, у меня даже «г» не получается нормально. Вот, ну, как-то, да, плохо звучит. Так в чем разница между эгоцентризмом?
2: Да, ну, как мне всегда казалось, во всяком случае, я себя считаю эгоцентриком, но не эгоистом. Ну, возможно, другим беднее.
0: А эгоцентрик... А как другие считают? Эгоцентрик... Нет, подождите, как другие считают? Давайте, коли вы уже...
2: Для этого нужно их спросить. Давайте вы сейчас спрашиваете меня, а я вам отвечу.
0: Хорошо.
2: Значит, смотрите, эгоцентрик, на мой взгляд, это человек, у которого в сознании, да, все происходящее, весь его мир, он выстроен вокруг него. И все вокруг него, собственно, вертится.
0: Ну, так это же так у всех, мне кажется.
2: Ну, плюс-минус, да. Но все-таки кое-кто выбирается, да, из этой картины мира. Вот. А уже эгоизм, это, мне кажется, когда...
0: Это когда в центре все равно находишься ты, но... и все вращаются вокруг тебя.
2: Мне кажется, здесь вообще о другом. Эгоизм — это уже выбор в пользу себя. Когда ты принимаешь какое-то решение, и ты понимаешь, что чьи-то интересы могут быть ущемлены, но ты все равно выбираешь свои интересы. А вот это эгоизм.
0: Угу. Хорошо. Что касательно литературы, как вы думаете, эгоцентризм, он вообще нужен в литературе или он не нужен?
2: Ой, нужен или нет, это другой вопрос. Мне кажется, главное, что это неизменная составляющая поэтической части творчества.
0: На чем... Да и, собственно, прозы тоже. Тоже, если взять того же Достоевского, если произведение строится вокруг, собственно говоря, Раскольникова, то это и есть такой вот эгоцентризм, поскольку все идет вокруг него, и весь мир рассматривается его глазами.
2: Вокруг Раскольникова, но не вокруг Достоевского, понимаешь?
0: Да.
2: А когда поэт пишет, он все-таки это все его рефлексии, собственно. Но у нас сейчас уже время выхода ограничено, поэтому поговорим об этом дальше в следующем выходе.
1: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
2: Семья всегда будет в «Тренди».
1: «Тренди.рф».
3: Бронь столов 225-44-33.
4: Город Казань, ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
5: А мы уже готовы к лету. Новое меню в сети пиццерий «Папа Джонс». Пицца «Тоскана». Нежный сливочный сыр в сочетании с ароматными вялеными томатами и ветчиной. «Джон» и горячая паста с вялеными томатами, а также новая линейка римских сэндвичей. Заходи, заказывай papajohns.ru.
6: ООО «PJ+». УГРН 125-16-00-524-39. Город Казань.
0: Проще простого.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше радио. Так звучит наше

0: все. Итак, друзья, Ольга Ершова, Дмитрий Ленский, извините, я в данном случае эгоцентризм, и все должно вращаться вокруг меня, поскольку я за пультом, это
1: важно.
0: Ну,
1: она-то так и вращается, между прочим, все.
0: Скажите...
1: Единственное, что я только не вращаюсь, сейчас конкретно сижу напротив.
0: Какие шутки, друзья. Мы не зря называем себя нескучные поэты. Видите, мы сыпем шутка за шуткой. Прям каламбур за каламбуром.
1: Ладно.
0: Эгоцентризм в литературе.
1: Пока вы поток своего эгоцентризма не закончили, хочу его прервать.
0: Все, закончил.
1: Отлично.
0: Спасибо.
1: Я вспоминаю, как
0: мы изволим вас слушать, Ольга.
1: Благодарю вас. Вас всех, которые вы изволите. Так вот, я хочу сказать, что когда я была маленькая, да, я читала стихи Цветаевой, а там же все время мне имя Марина, я пена морская, значит, и зелень глаз моих, и нежный голос. И я думаю, господи, как человеку не стыдно.
0: О себе столько писать, да?
1: Так вот и о себе, и то есть, ну, просто мне было просто, буквально то, что сейчас называют испанский стыд, вот это я испытывала, когда я читала стихи Цветаевой. Я думаю, господи, разве можно так про себя писать, про себя все время? И вот, и, собственно, прошло какое-то время, да, не так уж много лет, и я, в общем-то, стала в похожей манере писать тоже, конечно, о себе. Так вот, хочу вспомнить один случай. К нам как-то в университет пришла просто с открытой лекцией, не знаю, с выступлением, одна наша одесская поэтесса, Ирина Дубровская. И я очень хорошо запомнила, уже после того, как она все почитала и сказала, один из наших студентов задал ей вопрос.
0: Так.
1: А как вы считаете, Ирина, почему именно среди поэтов так много убийств?
0: Ох, какая тема сейчас у нас. Так, друзья, пожалуйста, да. Мы за, в общем, здоровый выход и за все остальное. Да.
1: Если бы вы сейчас вот это не оправдывались, все было бы гораздо лучше. Так вот, и она ему сказала, эгоизм, эгоцентризм.
0: Вот так.
1: Потому что, да, человек настолько зациклен на себе, что, понимаешь, какая история происходит? Если что-то в его мире, в котором он единственно важный, да, происходит не так, то все, у него все из-под ног уходит, и ему нужно, ну, все, закончить это, потому что мучение, оно невыносимо.
0: А... Ну, я могу сказать, что у, в общем, поэта, у него только одна конечность, это поэзия. Он на ней стоит, он за нее держится, и если ее этого лишить, его лишить вот этой вот опоры, это та вот точка, на которой он находится, то, в общем-то, по хорошему счету, конечно, у него мир рухнет, потому что мир бытовой, который вот, вот мир реальный, и мир, который создается в его голове, в его мире, это разные миры.
1: Лишить поэта поэзии практически никому не под силу, это же все-таки его мысли, его чувства, его чувственный мир. А вот какие там опоры рушатся, после которых это вот они приходят все-таки к такому финалу, это вот вопрос как раз вот такого мировоззрения, зацикленного на себе. Ну, я, во всяком случае, это запомнила, и мне кажется, это прям стоит.
0: Хорошо, хорошо. Так, друзья, сегодня мы с Ольгой обсуждаем эгоцентризм в русской литературе, да и вообще вот в литературе. Очень скоро вернемся.
2: Наше радио.

0: поэтической тусовке. У нас была довольно большая компания, и у нас было творческое единение 4, в котором я как бы состоял, я был его автором. А потом еще появилась там группа молодых, ну, совсем поэтов. Это все было через литературный институт, через семинары Волгина, Игоря Леонидовича. И с одной из компаний я начал втирать насчет эгоцентризма, кстати. Я говорю, вы знаете, что в принципе для поэта самое важное — это писать через свою призму, то бишь через себя. Весь этот мир, все, что он видит вокруг, он все должен пропустить через себя, то есть, по сути дела, стать эгоцентриком, чтобы потом выдать уже какой-то эрзац мыслей, чувств и прочее, прочее. Но только через себя. Потому что ни Маня, ни Витя, ни там бабушка Таня из соседнего подъезда, которая гоняла тебя в детстве палкой, вот, она никогда не сможет так же чувствовать этот мир, как ты. Вот
1: понятно,
0: в этом мы все разнимся.
1: Через себя. Но мне кажется, что вот здесь важно именно всегда держать в уме, что это все-таки не твое. Ты как канал, как передатчик.
0: Ну, это мы тоже поговорим.
1: Вот мне кажется, когда
0: вот
1: ты
0: кого-то еще
1: это...
0: впускаете в свой эго.
1: Ну, когда
0: эго-круг.
1: Ты это себе присваиваешь, вот ты как раз начинаешь от этого страдать. Что вот это вот твое, твое, что
0: ну,
1: ты такой
0: сейчас
1: великий.
0: Не о страдании. Да я не про качество поэзии.
1: Ну, понятно.
0: Я про то, что в общем-то, поэт может оперировать только теми чувствами, которые он испытывает сам.
1: Ну,
0: тогда
1: безусловно.
0: Он будет более честен.
1: Ну, да.
0: Вот. И твою боль я все равно никогда не могу понять так же целиком, как ты, понимаешь? Ну, вот я так не смогу понять,
1: мне
0: потому
1: кажется, что... Ну, вот смотри, вот если есть поэты, которые, там, скажем, артисты, да, когда ты очень восприимчив к другим в том плане, что ты даже можешь перенять их
0: эмпатия,
1: состояние,
0: да.
1: И так далее, если ты эмпат в том числе, то есть ты можешь писать о тех состояниях, которые тебя не посещали.
0: Но все равно ты не будешь на 100% знать, что это значит. Ну, короче, к чему?
1: Да.
0: Что мы создали тогда литературное общество. Называлось оно «Алоэ». Мы еще шутили. «Алоэ» — это Каланхоэ. Возьмите трубку. Авторское литературное общество «Эгоцентрик».
1: ППшненько как-то сейчас.
0: Как-то ППшненько получилось, да? Если что, можно помазать, можно в нос закапывать. Лечит и трещинки, и воспаление. Короче, вот авторское литературное общество эгоцентриков, и мы даже выступали. Я там даже написал какую-то доктрину, какую-то философские, какие-то там, короче, трактаты. Я тогда был.
1: Жалко, а сейчас нет?
0: Оно сейчас существует, просто меня выперли из основателей и всего прочего. Мы уже давно разлетелись, мы все выросли.
1: Оно так... существует без вас?
0: Да.
1: Ваше детище?
0: Да, такое бывает.
1: А почему, а как вас выперли? Вы слишком эгоцентрик
0: среди
1: эгоцентриков?
0: Я оказался эгоцентричнее даже для эгоцентриков. Понимаешь, я вот стоял таким вот замерзшим пупом посреди поля капусты, и в итоге мне сказали, ну и стой, и капуста переехала на соседнее поле. А я так и остался.
1: Вот же, надо же, как бывает. Ну, Дмитрий.
0: Да. Итак, друзья, мы очень скоро вернемся, и мы сегодня разговариваем с Ольгой Ершовой, поэтессой, драматургом, актрисой о таком понятии, как эгоцентризм.
1: Да, хочу напомнить наши каналы «Ленский жив», «Ершова пишет».
2: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
4: Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Квартиру.

0: трубку сниму на суточно.ру.
1: Наше. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше все.
4: Итак, друзья, это наши все нескучные поэты. Ольга Ершова, Дмитрий Ленский. Мы сегодня обсуждаем такое понятие, как эгоцентризм в поэзии. А насколько сложно научиться писать «я»? А потому что у нас же, в принципе, ну вот я как человек советский,
5: вот,
4: который,
5: кстати,
4: вырос
5: это
4: в Советском Союзе.
5: Это проблема, да. Сейчас для нового поколения это не проблема, а для
4: абсолютно
5: нас это проблема.
4: Да.
5: Я еще немножко с таким научным прошлым. Я вообще, в принципе, все, что с полным правом могу себе присваивать, я говорю, наш проект, это наша идея была.
4: Да.
5: То есть я вообще никогда не могу сказать «я», хотя это целиком и полностью, допустим, «я». И там мое детище и так далее. Я всегда говорю «наш».
4: Почему это так? Скажи мне, пожалуйста, почему вот в нас...
5: Ну, воспитание.
4: Почему нас так воспитали?
5: Воспитание. Ну, вот.
4: В этом же нет ничего плохого, что ты автор этого проекта, допустим, да? И я тут просто соведущий, а Ольга здесь главная. Знаешь, если вы еще не знали, я под каблуком.
5: Знаешь, как...
4: И кто из нас эгоцентрик?
5: Самое смешное, вот каждый раз...
4: Что это смешное?
5: С мамой мы... об этом разговаривали недавно, я говорю, что проблема-то в чем? Ты еще с советским воспитанием, да, человек, который вырос на коллективистских ценностях, условно
4: конечно,
5: говоря.
4: А потом еще инерция, в которой
5: ты
4: живешь социальная.
5: Но потом ты вырастаешь, а люди, которые вокруг себя вырастают, следующее поколение, они уже не на этих ценностях. И получается, быть коллективистом среди индивидуалистов, ну, это какое-то самобичевание, как бы уже получается, что ты за всех, а они тоже за себя.
4: Да, так это же...
5: И не остается никого, кто за тебя. Ну, получается так.
4: А вам важно, чтобы вокруг вас вот был кто-то тот, кто за вас? Вот
5: нет,
4: я, допустим,
5: иначе...
4: мне очень нужно...
5: Хорошо, а как энергия? Ну, то есть, вот представь, ты ее отдаешь всем,
4: да,
5: а они тоже только себе. И куда? Все, ты истончаешься.
4: А вы отдаете ради отдачи или что? Или это посыл
5: нет,
4: ваш?
5: Допустим, я, ну, конкретно я не о себе, но в целом, вот сейчас мы говорим о таком понятии, да, что то, что мы воспитаны определенным образом, да, к примеру. Есть, допустим, и мои сверстники, которые по-другому воспитаны. Ну, так,
4: да, понимаю.
5: Да, по-разному. Вот. Но люди, которые воспитаны вот таким образом, они оказываются в такой неловкой, какой-то нехорошей ситуации. Им кажется, что вот так их учили, и должны все им взаимно ответить таким же жестом, да?
4: Ну да.
5: Вот. Но это совсем так не работает.
4: Я как-то написал.
5: И это очень сложно. Это даже в каком-то смысле трагедия этого времени. Потому что получается, что тебе нужно становиться эгоистом.
4: Вот.
5: А тебе не хочется и не может, и ты себя коверкаешь, и, в общем-то, это достаточно большая проблема.
4: Ну вот если все это, ну, так немножко резюмировать, то я, в общем, когда-то сделал максимум такой тончайшее, изысканнейшее испыток, это отсутствие благодарности за твои бескорыстные дела.
1: Наше радио.

0: уже все. Итак, друзья, Ольга Ершова, Дмитрий Ленский, нескучные поэты, и наше все обсуждаем сегодня экоцентризм. Знаешь, Оль, я сейчас вот подумал, что на самом деле вот моему поколению точно нужно иногда поучиться экоцентризму. Это значит взять и обращать внимание на те чувства, которые возникают у тебя внутри. Реакцию организма, мыслительный процесс, еще что-то. Потому что мы настолько привыкли жить, ради семьи, ради кого-то. Да ладно, себе потом, а потом смотришь, а потом уже, в принципе, и никогда не наступает.
1: Вот. Нет, мне кажется, самое печальное даже не то, что оно не наступает, а то, что потом тебе уже ничего и не надо.
0: Да.
1: Вот в чем
0: старость
1: проблема.
0: Старость пришла, водички не хочется.
1: Да, мне кажется, что самое страшное, это не то, что ты там, сейчас я добегу до следующей остановки, и вот тогда-то я начну жить. А вот когда у тебя действительно уже есть эта возможность, тебе просто ничего не хочется. Вот это вот, по-моему, самое страшное, что может произойти с человеком, потому что ему ничего уже и не надо.
0: Не, единственное, нас мужиков спасает, что нам всегда что-то да надо, хоть чуть-чуть там, или картошки жареные, или носки на 23 февраля. Это мы любим, понимаешь?
1: Любить,
0: с салом,
1: да,
0: если,
1: носки.
0: Конечно. Да. Но у меня стали заканчиваться, скорее бы 23 февраля жду. А то и пена что-то подходит к концу, и все, видите, я сейчас даже не бритый, а сейчас жарко.
1: Пена такая, которая двери, да, заваривает. Я прошу прощения, я что-то не то сказала.
0: Да, походу вы не дарили мужчинам пену для бритья. Я понимаю. Поэтому хотел, кстати, буквально, знаешь, вот под, в общем, строчку, когда человек пишет только о себе. Вот ты уже вспоминала Цветаеву и Анна Андреевна. Ахматова их очень часто ставят в связки, и иногда, чаще всего их еще противопоставляют. Вот, поскольку Ахматова это такая летающий символ, образ такой, вот такой очень легкий, эфемерный. Цветаева, она стоит обеими ногами на земле, ей это не нравится, она про это кричит.
1: Так мне вот, кажется, тут уже, как раз ногами на земле стоит Ахматова.
0: Она, как тебе сказать, она стоит легким каблучком.
1: Ну, женским. Она
0: женским.
1: Она более женская, это в другое дело.
0: Ну,
1: а Цветаева, она всегда между небом и землей, где-то там в запределе, вот сейчас ее вообще вынесет, и вот она на какой-то этой грани, и все нам и так вот.
0: Как мне кажется, ее просто приковали к земле, и вот она стоит, и ей не может сдвинуться, потому что ей все мешало, и она была вообще не приспособлена к быту, но она сама делала этот быт. А вот Ахматова могла спокойно даже не выносить помойное ведро. И за нее выносили, там, пока она была в ссылке. Так вот, тут тоже Ахматовой, смотрите, при всем том, что она вот вся вот так, ну вот такой вот образ у нее такой слегка. Вот, мне там от бабушки татарки досталось, да? И у нее уже есть такая строчка: я научилась просто мудро жить.
1: Смотреть на небо и молиться Богу.
0: Это же, по сути дела, ведь это же препарирование самого себя. Она же просто берет и в данный момент анализирует то, что она чувствует.
1: Конечно,
0: то есть, по сути дела, являясь эгоцентриком.
1: Да. Я, опять же, я вне эфира говорила, и я сейчас еще раз повторюсь. Вот именно, что поэты, не писатели, а конкретно поэты в большей степени эгоцентрики, потому что они всегда описывают свои чувства.
0: Чувства.
1: Свои чувства. Писатели, это, собственно, это скорее наблюдатель. Понимаешь, это совсем другая позиция. Ты вышел из круга и рассказываешь, вот он был таким вот среднего роста брюнетом, думал так-то. Это совсем другое.
2: Наше радио.

0: наше все.
1: Программа реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: А вы знаете, Дмитрий, есть такое понятие «здоровый эгоизм». Ну, что на...
3: Не знаю, таким еще не болел. Мне сразу выдали полную версию.
2: У вас всегда больной, да?
3: У меня всегда больной эгоизм.
2: Ваш эгоизм немного
3: побаливает. Много, да. Поэтому я всегда виден в толпе, потому что толпа находится где-то очень далеко от меня, понимаешь? Когда, да, слышишь, один. И ты не эгоист, ты как это... Да. Так, Ольга, скажите, а здоровый эгоизм, он вообще нужен человеку или не нужен человеку? Вот я считаю, что это важно. Вот, важно уметь отстаивать свои границы, уметь прежде всего заботиться о себе. Это как вот сбрасываются маску вначале на себя, потом на ребенка. Это здоровый эгоизм.
2: Наверное, это в каком-то смысле какая-то правильная пропорция между тем куском, который ты отщипываешь от себя и...
3: Куском? Что же все от себя отщипываете? Что же все отдаете?
2: Ну, понимаете, когда отдаем, да, мы от себя все-таки что-то отрываем. Вот для того, чтобы сохранить то количество для себя нужное, которое тебе позволит быть и счастливым, реализованным, и отдавать что-то другим, в том числе, потому что если ты все от себя заберешь, то ты останешься ни с чем, и ты не сможешь даже ни с кем поделиться.
3: А можно же просто брать.
2: Брать.
3: Просто, ну, как бы здоровое брать.
2: Но
3: вот,
2: главное,
3: вот ты
2: чтобы
3: мне это, я тебе вот это.
2: Чтобы это целью не стало брать.
3: Все мне.
2: Один знакомый мой говорил, настроиться не на входящий поток, а на исходящий. Вот плохо, когда ты полностью на входящий поток настроен. То есть что тебе? А что тебе? А что тебе? Тогда ты тоже несчастен.
3: Нужен штуцерный кран.
2: И когда ты только отдаешь, ты тоже, ну, может быть, и ты только могут быть счастливы от этого. Но в целом нужна какая-то вот правильная пропорция. Я жду от вас какого-нибудь стихотворения.
3: Ольга, у меня на самом деле нет такого стихотворения. Просто мы сейчас с Ольгой рыли в своих записях. Ну, а она, собственно, рылась в своей голове, поскольку у нее там находятся все вот эти вот черновики.
2: А Дмитрий в телефоне.
3: А я, естественно, в телефоне. Я нашел стихотворение, ребята, 17 декабря 2012 в 21:33. Обожаю я за это телефон. Надо будет сейчас делать, даже скриншот сделаю.
2: Вот, чтобы... Не томите.
3: Да, а там просто нашлось слово «эгоизм».
2: Давайте
3: эгоизм.
2: Скорее. Ждем.
3: Я буквально сейчас
2: уже
3: вот пару строчек от сквернословия сводит скулы. Знаешь, запомни, эгоизм – это самое важное. Ты просыпаешься утром такой сутулый, очень многословный и не к месту вальяжный. Ну, это бог с ним. Ну, и так далее. В конце там все сводится, в конце стихотворения сводится к тому, что все равно любовь – это вот, ну, все равно она все потом перечеркнет, потому что это то чувство, которое даже эгоистов просто заставляет отдавать. Да. Даже если ваш штуцер был направлен им,
2: просто
3: то вы сможете
2: просто
3: out.
2: Любовь меняет все. Вот и все.
3: Друзья, если вы чувствуете себя эгоцентриком, то будьте таким, как Есенин, допустим. Да, и вот в это его просто... А он же такой народный деревенский поэт. Так вот, вот будьте как Есенин, как этот народный деревенский поэт. Запоминайте. Я иду долиной, на затылке кеппи, в лайковой перчатке смуглая рука. Это я к тому, что хороший такой деревенский поэт.
2: Ленский жив, и Ершова пишет.
3: Это наши каналы, друзья.
2: Это наши каналы, друзья. А это была передача «Наше все».
1: Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер южный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207 10 35 207 10 35.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Иностранные журналисты зафиксировали последствия атаки ВСУ на Старобельский колледж. Более 50 представителей международной прессы прибыли в город. Они осмотрели место удара, побывали в комнатах детей и пообщались с представителями различных служб. Также им показали обломки атаковавшего здание беспилотника ВСУ с антенной Starlink. С места происшествия инкоров доставили на территорию Луганской республиканской клинической больницы, где находится часть пострадавших. США продолжат морскую блокаду Ирана до подписания соглашения между сторонами, заявил американский лидер Дональд Трамп. Он отметил, что переговорный процесс развивается конструктивно и организованно. Однако президент поручил своим представителям не торопиться с заключением соглашения, так как американская сторона не намерена форсировать достижение договоренностей. Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявлял, что России следует приложить все усилия, чтобы повысить значимость своих транспортных коридоров на фоне кризиса в Ормузском проливе. В том числе это касается трансарктического транспортного коридора. Механизм отключения водителей такси от сервисов при нарушении режима труда и отдыха планируют внедрить в России. Такой пункт включен в утвержденный правительством документ. Кабмин поручил Минтрансу, МВД и региональным властям при участии сервисов такси к 2029 году проработать возможность отключать водителя от агрегатора в случае грубых или постоянных нарушений, касающихся безопасности движения законов. Продолжительность рабочей недели для водителей такси установлена законодательно. Она не должна превышать 40 часов. На каждые 4,5 часа за рулем водитель обязан делать перерыв. Рыбы для отдыха минимум на 45 минут. Мобильный госпиталь организации «Врачи без границ» был сожжен на востоке Конго, где находится эпицентр эпидемии лихорадки Эбола. Поджог устроили местные жители. Как сообщает агентство Associated Press, никто не пострадал. Однако 18 пациентов с симптомами заболевания скрылись, и их местонахождение сейчас неизвестно. Это уже второй подобный случай за неделю. 21 мая также был подожжен мобильный госпиталь после того, как местным жителям запретили забирать из него тела умерших для погребения. Между тем, власти республики заявили, что зарегистрировано уже свыше 200 летальных случаев, предположительно вызванных Эболой. Число потенциально зараженных лихорадкой составляет 867 человек. Лабораторно подтверждены 10 летальных исходов и 91 случай заражения. Российские железные дороги запустят туристический поезд на Московском центральном кольце, следует из данных на сайте организации. Вечерний обзорный состав получит название «Огни Москвы». Компания намерена к следующему году расширить сеть туристических маршрутов на 11 составов до 131 поезда. Это соответствует планам РЖД развивать направление железнодорожного туризма и добавлять новые форматы путешествий, в том числе в городском пространстве. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто, набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку подписаться. С нами не соскучишься, даже в Макс.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наша реклама.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам! Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте! Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
5: Первые шаги, первая любовь, первый отпуск, первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
8: Наше радио.

0: Авторадио. Музыка поколений.
1: Не застелена постель, утра не будет нас совсем. На экватор выпал снег.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер южный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наше радио.

0: Наша реклама. Наше радио представляет. Музыканты страны, объединяйтесь. Этим летом в Казани, в День молодежи, стань частью большой волны. Открыта заявочная кампания на 6-й ежегодный музыкальный фестиваль 27 июня в парке Крылья Советов. Нас накроет «Рок-волна 2026». Подробности подачи заявки для участия ищи в официальной группе ВКонтакте «Рок-волна».
1: Не упусти возможность поделиться своей музыкальной энергией.
2: Без возрастных ограничений.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио. Так бьется сердце.

0: платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7 Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.

0: Круглосуточно.ру.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.
2: В главном зале все танцуют, и моя подруга в такт извергает дозу пота.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер южный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша радио.

там выдавал тебе небо под дозом, укрывал от дождя, а сам молча глотал горячие слезы. Если шифруешь, смени пароль, привыкаешь, что следят за тобой, каждый твой взгляд принесет тебе боль.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер южный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша радио.

регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

узрели Бога. Я давно хотел об этом сказать, хоть понимаю в этом не очень-то много. Мы все здесь тащим свои лямки уже за возможность. Большое спасибо. Быть живым самое интересное из случившегося со мной когда-либо. Конечно, я чего-то не знаю, не помню. И хорошо тем ценнее каждый миг. С мига, когда я выдал этому миру самый первый свой крик. И с той поры кричал о многом, о разном, стремясь выше, подобно стеблю, но не теряя корней.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер южный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: регионе. Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20. Наше радио.

0: Всем привет, с вами Алексей Петровский, и первым треком на жестком диске Omnisend «Найди меня». Музыканты мне рассказали, что эта песня – крик о помощи в общественном месте. Она не рассказывает о любви, она говорит о ее отсутствии и как тяжело найти в наше время. Музыкальный коллектив Omnisend существует с 25 года, и, как отмечает лейбл, с первым же синглом «Черная» парни взорвали редакторские и кураторские плейлисты. В настоящее время работают над дебютным EP, выход которого планируется на конец этого 26 года.
1: Жесткий диск на нашем. Нам пишут.
0: И вновь будет очень много писем. И вот первое. Название коллектива Nessay. Название трека «Молох» при участии Евгения Пиджей. Краткая информация. Nessay, группа, играющая в жанре прогрессив металкор, выпустила совместный сингл с Евгением Потехиным с легендой отечественной альтернативы. Давайте заценим.
1: Жесткий диск.
0: Nessay, «Молох».

0: Алексей, Евгений Потехин. Композиция называется «Молох».
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «Под небом». Название трека «Взрослые чувства». Краткая информация. «Под небом» — альтернативный квартет пацанов, что играют твой чувственный плейлист о любви, тот самый заедающий припев, твои танцы под винишко, твой мотив, слова, что останутся на всю жизнь. Я долго раздумывал, ставить этот трек в жесткий диск или нет, но чем-то он меня в итоге цепанул и музыкальной составляющей, и разными техниками, что ли, вокала.
1: «Жесткий диск».
0: «Под небом» — взрослые чувства.

0: небом взрослые чувства. Ну, вот такая композиция. Что скажете?
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллективов «Люморос Матриарх». Название трека «Воспоминания». Краткая информация. Спустя полгода с последнего сингла архангельская группа «Люморос» выпускает макси-сингл «Воспоминания», важную веху в десятилетней истории коллектива. Одноименная композиция, центральная на этом небольшом релизе, под эпичной оркестровки, метал-секции и вкрапления женского вокала, за который отвечают фронтвумен из архангельской группы «Матриарх». Музыканты рассказывают о том, что мы храним внутри с детских времен и до самого последнего вздоха на земле, о тех ниточках, связывающих нас воедино при всех изменениях, которые неизбежно происходят в течение жизни. У каждого оно свое, это воспоминание, согревающее внутри в самые непростые моменты жизни.
1: Жесткий диск.
0: «Люморос», «Матриарх», «Воспоминания».

0: Название коллектива Thunder Breath. Название трека «Волна». Краткая информация. Группа Thunder Breath появилась в 2016 году. Выступая на концертах все это время, в том числе на фестивале Emergence, перешли к выпускам студийных релизов. В 2020 году вышел сингл «Размытые времена». В 2021 появился сингл «Дыхание грома». Релиз «Новый рассвет» увидел свет в 2022 году. На текущий момент ведется работа над еще тремя синглами с разработкой мерча. Давайте к музыке.
1: Жесткий диск.
0: Thunder Breath. Волна.

0: The Breath. Волна.
1: Жесткий диск.
0: Команда «Мое сердце справа» совсем недавно выпустила мини-альбом «Пепел». Не так давно мы слушали трек «Изгой», он входит в эту пластинку, выходил синглом. Логично, что сейчас мы обратимся к другой музыкальной композиции. Но прежде, чтобы вы понимали, что это за группа, и если не знаете, то вот вам тема из их недавнего интервью, которое вы легко найдете на официальных ресурсах музыкального коллектива, и которое я всем рекомендую. 2007 год, как создавался первый альбом «Моего сердца справа», и какой тогда была сцена. Концерты в закрытом городе, где перерабатывали ядерные отходы. Перерыв без музыки, и причем здесь крафтовая пивоварня в Африке. Реюнион в 24-м году, новая музыка и планы на будущее. Впечатляет?
1: Жесткий диск.
0: Мое сердце справа. Монолит.

0: Причем новая вещь называется Not Holy.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «Эсмая». Название трека «У черты». Краткая информация. «Эсмая» — русская альтернатива, звучащая с Урала. Запомнилась слушателям сочетанием тяжелой музыки с электроникой, украшенной эстрадным вокалом вперемешку с академическими и экстрим направлениями. Группа уже отметилась на крупных фестивалях, выступила более чем в 15 городах, а также побывала на федеральных и локальных радиостанциях России. Ну, давайте слушать.
1: Жесткий диск.
0: «Эсмая» — «У черты».

0: Команда «Смайя», трек называется «У черты».
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название группы «Иванцов». Название трека «Кома». Краткая информация. С середины 2000-х музыкальный проект братьев Михаила Александра Иванцовых непрерывно развивается, превращаясь в уникальное явление на российской рок-сцене. Начав с классических рок-аранжировок, коллектив постепенно сместился в сторону тяжелой альтернативы, сохраняя баланс между двумя направлениями. Сегодня стиль группы — это динамичный сплав энергии гитарного звучания, где каждый трек может стать неожиданным поворотом. «Кома» рассказывает о человеке, застрявшем между внутренней тьмой и реальностью, где голос близкого человека становится единственной нитью, ведущей обратно к жизни. В треке сочетаются тяжелое звучание, мелодичность и личная история, понятная каждому, кто сталкивался с одиночеством, страхом или потерей себя. Будем рады, если композиция заинтересует и подойдет формату передачи.
1: Жесткий диск.
0: Иванцов, «Кома».

0: название коллектива «Рубикон», название трека «Romulus et Remus». Ромул, Рэм, легендарные братья-близнецы, основатели Рима. Краткая информация о коллективе. «Рубикон» — это точка невозврата, за которой остается только путь вперед. Мы делаем металкор, где каждый риф как шаг легиона, каждый брейкдаун — удар меча, а тексты интерпретируют историю сквозь время. Коллектив основан в 25-м году в слиянии музыкантов Самары и Тольятти, чтобы повествовать языком тяжелой музыки о вечном.
1: Жесткий диск.
0: «Рубикон», «Romulus et Remus».

0: Vulnerables от Ramones. Классный трек.
1: Жесткий диск.
0: Закроет сегодняшний жесткий диск музыкальный коллектив «Тени». Трек называется «Стены». «Тени» — это мелодичный, местами тяжелый рок, в котором переплетаются элементы альтернативы, эмо, экстрима и рэп-кора, контраст чистых мелодий, жестких партий, личные тексты, плотная подача. Все это создает атмосферу, в которой каждый может найти отражение своих внутренних состояний. «Тени», «Стены».

0: Команда Тини. Трек называется «Стены». И на этом, к сожалению, на сегодня все. Помним о самом главном.
1: Работай как бог, делай детей, слушай металл.
0: С вами был Алексей Петровский. До встречи на следующей неделе. Здоровья всем.
2: Жесткий диск. Наше радио.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: Проще простого.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
2: Наше радио. Так бьется сердце.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: и все так же ждет.
1: Новое на нашем. ДДТ. Костер.

Хотя у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок. И почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать. Так что ты прилетай, я очень жду. Хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать.

полчаса сожгло. Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул.

и средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.